Я Ганна, я квантовый художник. Я пишу картины, закладываю в них намерения. И каждый раз они исполняются